страху, мы упаня, не страху, мы упаня, не страху, мы упаня, не страху.